0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио.

0: 7 часов утра ровно. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Российские сервисы начали запрещать вход через аккаунт Google. Пользователи заметили, что на некоторых площадках, включая Авито, при попытке войти через Gmail, появляется уведомление. По закону нельзя входить и регистрироваться с помощью иностранных сервисов. Причем закон Госдума приняла только 9 июня. Он еще не вступил в силу. Документ предусматривает штрафы для владельцев сайтов за нарушение. Правил грозит до 20 тысяч рублей для физлиц и до 700 тысяч рублей для компаний, сообщает «Москва-24». Контент с демонстрацией нарушений правил дорожного движения могут начать маркировать в России. До 2027 года инициативу проработают Роскомнадзор, Минтранс, Минцифры, МВД и Минкультуры. Также планируется разработка критериев оценки такого контента и усиление социальной рекламы о безопасности дорожного движения в СМИ. В Пермь прибыло восстановленное судно на подводных крыльях «Восход». Он прибыл своим ходом из Санкт-Петербурга. В ходе ремонта «Восхода» заменили двигатель, обшивку, инженерные системы, установили новые кресла. Планируется, что 2027 год – это год выхода «Восхода» на маршрут «Пермь-Чайковский». В Прикамье вновь пройдет театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Спектакли представят 6 коллективов из Губахи, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Москвы. Причем не только на самой горе Крестовой, но и в заброшенном шахтерском городе Верхняя Губаха, береге реки Косьвы и всесезонного курорта. Фишкой фестиваля станет мюзикл «Винил». На этом пока все новости. Доллар сегодня 71.90, евро 82.97. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, временами возможен дождь. Ветер восточный, слабая температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:10 в Перми. Понедельник, 15 июня на календаре. Завершились длинные выходные, которые ознаменовались не только невероятным количеством каких-то событий, мероприятий в краевой столице, но и, конечно же, переменчивой погодой. То поливало, то было жарко, то вот даже град шел в каких-то районах. Сегодня, кстати, тоже возможен дождь, имейте это в виду. Плюс 16 градусов уже сейчас в течение дня до плюс 23. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Реклама. Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
2: Игры!
3: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Эконом рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106, 594, 783, 57.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Вот удивление утра, просто потому, что обычно ничего не происходит в этот момент. На улице Чекалова от Игайшихи до Героев Хасана время проезда, по данным Яндекс.Карт, 17 минут, что на 15 минут больше обычного. Почему так? Ну, скорее всего, потому что там сняли верхний слой асфальта и продолжаются дорожные работы. По крайней мере, вчера вечером там было именно так. Впереди гороскоп, он, кстати, на всю неделю, лунный календарь. Посмотрим, в каком положении сейчас наш вечный спутник космический. Ну и, конечно же, новости со всего света. Узнаем, как птицы ориентируются в пространстве без навигатора.
9: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 7.17, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Середина месяца и новолуние, 30 лунный день, луна в знаках зодиака Близнецы и Рак. По мнению астрологов, этот день связан с крайне низким уровнем энергии, упадком силы, нестабильным эмоциональным фоном. Вот что правда, то правда. Все-таки понедельник. Кто-то просто устал после выходных, ему нужны еще выходные. Кто-то не выспался, у него сбился график. В общем, сами понимаете, понедельник день тяжелый. Ну, надеюсь, что не у всех. Конечно. Ну и сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, это неделя выхода из тени. Вы можете получить давно ожидаемые деньги или признание. А вот в дороге или командировках возможны сложности. Тельцы, неделя вернет вам уверенность в принятых решениях. Более того, вы увидите, что нужно делать дальше. Любая цель станет достижимой. Близнецы, время заботы о себе и своем доме. Могут возрасти расходы, но при рачительном разумном подходе денег хватит на все. Раки, возможны перемены в отношениях или неожиданный отъезд кого-то из важных для вас людей. Будьте готовы к большому количеству мелких дел. Львы, время осторожности и скрытого движения. Не выдавайте свои козыри и не разбрасывайтесь деньгами. Все, что должно проясниться, выяснится к выходным. Девы, достижения и впечатляющие результаты будут стоить вам многих сил и времени. Желательно запланировать восстановительные процедуры или отдых. Весы, неделя дипломатии, если не сказать, выжидания в засаде. Возможны споры и сопротивления, против которых помогут только терпение и гибкость. Скорпионы, время силы воли и настойчивости. Не стоит полагаться на чутье, доверяйте только фактам. Возможно, эмоциональные качели из-за сомнений. Стрельцы, время заботы о себе, вложение в свое здоровье и моральное самочувствие окупится сполна. А вот о вознаграждении думать рановато. Козероги, время экономии сил и средств. Возможно, придется пересмотреть планы на ближайшее будущее. Семейные обязательства могут напрягать. Водолеи, неделя, когда все может пойти не так. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Ближайшие мелкие дела будут сделаны сами собой. Рыбы, возможно, придется экономить. Это неделя непопулярных решений и осторожного планирования.
1: Радио Альфа.

0: Чувствую, что вам нужно поменьше слов, просто какую-то информацию выдать. 7 часов 23 минуты, 15 июня на календаре, плюс 16 градусов сейчас. На этом достаточно. Дальше продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: всем известная песня под названием «Последний отсчет». И вот, друзья, 5, 4, 3, 2, 1. Новости Полины Попова на 104.1 FM.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сделка с Ираном будет подписана 19 июня. Об этом сообщает ТАСС. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 49 пляжей Анапы. Еще 18 проходит экспертизу, сообщает правительство России. Осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Работы контролирует Роспотребнадзор. Звание «Почетный гражданин Перми» присвоено нефтянику и деятелю культуры. Почетными гражданами Перми стали гендиректор о «Лукойл Перми» Олег Третьяков и директор «Пермь-концерта» Ирина Кулева. Перед Днем России продажи кокошников на Озон выросли в 4 раза. Данные год к году с 1 по 9 июня сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Временами возможен дождь. Ветер восточный, слабая температура воздуха до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Ретро рока на 104.1 FM, 7 часов 42 минуты. Только что Скорпионс, и прямо сейчас для вас о событиях сегодняшнего дня. 15 июня на календаре отмечается день создания юнацкого движения в России. Спустя более века традиции юнатов не угасают. И современные юнаты, как и их предшественники, исследуют флору и фауны, проводят опыты, наблюдают за почвами, водоемами, а также участвуют в природоохранных акциях. Конечно же, я это все прочитал. Надеюсь, что и в реальности все это есть. Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Вот такая вот сложная конструкция. Словесная, но праздник напоминает каждому из нас старость. Это естественный этап жизни, который наступит для всех неизбежно совершенно. Всемирный день пожертвований также и Всемирный день ветра. Сегодня, кстати, восточный. Слабый. Ну а для чего вообще существует такой праздник, расскажем через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. 2-195-213.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Загруженность дорог на данный момент оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, на космонавта Леонова машины медленно едут от железнодорожного переезда до промышленной улицы. Время проезда 10 минут. На Чкалово от Игашихи до Героев Хасана. Там дорожные работы ведутся. Время проезда 9 минут. Улица Пушкина 25 октября до Комсомольского проспекта. Время проезда 4 минуты. На Соликамской улице от Гашкова до Перебойного переулка тоже копятся машины. Вам удачи в пути.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 7 часов 49 минут в Перми. И вновь этот понедельник. Хотелось бы, да. Хотелось бы чего-то другого. Прямо сейчас исторические факты, что связано с сегодняшней датой. 15.06 на календаре. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня – Всемирный день ветра. Цель праздника – привлечь внимание к потенциалу ветроэнергетики. Установки ВЭУ работают почти в 80 странах, а основные лидеры по их использованию – Китай, США, Германия и Испания. Как известно, ветер возникает из-за неравномерного нагрева Земли Солнцем. На экваторе лучи падают почти отвесно и прогревают поверхность сильнее, чем у полюсов. Возникают перепады давления, а воздушный поток всегда направлен от зоны высокого давления к зоне низкого. Интересно, что ветер могут создавать грибы. Они размножаются спорами и в условиях безветрия, например, грибы-вешенки выделяют водяной пар. Он за счет охлаждения воздуха создает небольшие конвекционные потоки, и те разносят грибные споры. Японские камикадзе обязаны названием ветру. В 13 веке монгольский хан Хубулай дважды пытался завоевать Японию с моря, но каждый раз мощные тайфуны уничтожали флот. И японцы называли их камикадзе, то есть божественный ветер. Во Вторую мировую войну название взяли себе японские пилоты.
4: Радио Альфа.

На концерт «День города» на Эспланаду пришли 25 тысяч человек. Всем привет, кто там был. И кто не был, тоже вам привет. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Ну а прямо сейчас слушаем с вами мелодию, которая как будто бы была с нами всегда. Как будто бы она наша, вот прям советская. Я имею в виду, ну потому что на то время, 75-й год. Поль Мариа Эль Бимбо на 104.1 FM.

0: Перми, 8 часов утра. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Президент России поздравил американского коллегу с 80-летием. Беседа носила дружеский и откровенный характер. Она продолжалась 55 минут. Путин и Трамп обсудили возможные контакты двух стран, а также международную ситуацию. Американский лидер выступил за прекращение боевых действий в Украине. Он выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США. Президенты договорились о том, что Уитков и Кушнер в ближайшее время вновь прибудут в Россию. Мошенники начали обманывать подростков, которые ищут подработку на лето. Аферисты предлагают легкую работу с высокой зарплатой, свободным графиком и без требований к опыту. После отклика подростку присылают ссылку якобы для оформления документов, однако на самом деле она ведет на поддельный сайт, предназначенный для кражи персональных данных, сообщает news.ru. В Перми готовится к переносу автовокзала из центра города. Новую базу для межмуниципальных автобусов построят в Верхних Мулах, а после и на Перми второй. Однако не все маршруты переведут с колхозной площади в Верхние Мулы. Часть автобусов перенаправят на автостанцию Южная, куда сейчас привязаны маршруты кунгурского направления, сообщили в Минтрансе, добавив, что здание реконструируют и для высадки пассажиров создадут вторую площадку. Точные сроки реконструкции автостанции, а также переноса автовокзала власти пока не называют. В Минтрансе планируют, что новый автовокзал в Верхних Мулах построят не ранее 2028 года. По договору о комплексном развитии территории застройщик должен это сделать до 2033 года, сообщает 59.ру. Госэкспертиза одобрила проект строительства акватерариума в Пермском зоопарке. Композиционным ядром объекта станут два выставочных блока – террариумная и аквариальная экспозиция. Там будут содержаться пресмыкающиеся позвоночные животные и рыбы. Строительство объекта начнется этим летом. Проект предполагает размещение 22 террариумов. В Перми на аллее доблести и славы открыты новые памятные плиты. Увековечено имя пермского художника, почетного гражданина Перми, почетного гражданина Пермской области Евгения Широкова. Еще одну звезду на аллее славы посвятили столетию со дня рождения главного инженера Пермского моторостроительного завода имени Сверлова Дмитрия Дическула. Он участвовал в освоении и доведении до крупносерийного производства двигателей для пассажирских самолетов и истребителей МиГ-31. Под руководством главного инженера в производство были внедрены силовые установки к вертолетам, двигатели и, главные редукторы для вертолетов. Налажено производство жидкостных ракетных двигателей. Доллар 71.78, евро 83.08. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подавлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 17 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен местами дождь. Ветер восточный слабый, температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа, 8 часов, 10 минут в Перми, и вот Пермский гидрометцентр сообщает нам, что до конца этого месяца циклоническая деятельность продолжит формировать погоду на Урале. Но это, если говорить проще, то будут дожди временами. На этой неделе в Пермском крае умеренно тепло, аж до плюс 25, что, кстати, очень даже неплохо, с кратковременными дождями и грозами, местами сильными дождями. Наиболее сухой день пока что прогнозируется в среду. Далее дорожная информация и новости со всего света. Расскажем про искусственный интеллект и про использование его в качестве психологической поддержки. С чем это связано?
1: Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+. А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: О, комплект авто Пермь. ОГРН 116-595-807-09-92.
6: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат. То музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
7: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии НДХ-карты. Вот ситуация практически не поменялась за последние полчаса. Все те же улицы. Улица Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Время проезда здесь 8 минут. На Чкалова от Ягошихи до Героев Хасана 7 минут. Время проезда Промышленной улицы от Гамовского тракта до Космонавта Леонова. Будете ехать 4. В целом пока все. Вам удачи в пути.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 8.17, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Сегодня понедельник, 15 июня, сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Две трети людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
1: Радио «Альфа».

0: Извините, но лучшего музыкального фона для следующей информации не сыскать. Этим летом Радио Альфа и круизная компания Command Travel проводят танцевально-развлекательную навигацию. И каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа. И вот эта песня тоже обязательно прозвучит. 12+. На этой неделе с 15 по 19 июня после 2 часов дня разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел» на правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
1: Реклама. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
3: Красота. Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
6: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
8: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: 8:31 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Настало время новостей. Полин Попова познакомит нас с самым главным.
1: Здравствуйте. После подписания меморандума о прекращении боевых действий США и Иран будут вести переговоры в течение 60 дней. Подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии. Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков вина в Россию. Об этом пишет РИА Новости. В первом квартале этого года российские компании импортировали больше всего вина из Италии, Грузии, Латвии, Польши и Франции. Дождливая погода продержится на Урале до конца июня. На предстоящей неделе характер погоды будет однотипным. Как сообщает проект «Метеоролог и я», каждый день возможны дожди, а температура воздуха будет не выше плюс 25. Пермский легкоатлет Владимир Никитин передал 2 миллиона рублей на поддержку воспитанников детской спортивной школы села Пешнегород в Коми округе. Здесь начинался спортивный путь рекордсмена. Деньги Владимир Никитин собрал на благотворительном аукционе после Казанского марафона. В частности, он продал фанатам свои кроссовки и майку, в которых бежал марафон. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 17 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен местами дождь. Ветер восточный слабый, температура воздуха до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

8 часов 41 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Стартовал чемпионат мира по футболу, который впервые проходит сразу в трех странах. Мексика, Канада, США. И вот вчера посмотрел матч Кюрасао, Германия. Кюрасао — это совершенно небольшая страна, которая является составной частью

0: королевство Нидерландов. Настолько небольшая, что она в два раза меньше, чем Пермь. Представьте себе, площадь 444 квадратных километра. У нас 800 квадратных километров. Население 144 тысячи. Но они играли, они боролись, но что-то пошло не так. 7-1, итоговый счет не в пользу Кюрасао. Ну, что делать? Далее, дорожная информация, исторические факты. И про футбол еще поговорим. Героем выпуска станет один из ярких представителей этого вида спорта, который представляет сборную Египта, которая сегодня играет с Бельгией. Это Мохамед Салах.
1: Реклама.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. Медленнее всего машины едут по Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, по Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы тоже. Неспешное движение наблюдается и на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной улицы. В этом же списке Чкалова от Ягошихи до Героев Хасана.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8 часов 49 минут, время Пермское. Сейчас для вас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 15 июня на календаре. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня 1992-го в египетской деревушке родился футболист по прозвищу «Фараон», «Быстрый левша», нападающий национальной сборной и английского клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах. Или среди фанатов просто «Мо». От столицы Египта Каира до его родной деревни около 130 километров, но в детстве он ездил на тренировки с пересадками на 5 автобусах. Подростком Мохамед играл на месте левого защитника в местном клубе «Эль Мавкалун». Однажды его команда выиграла 4-0, а он заплакал, потому что не забил ни одного мяча. И тренер перевел Салаха в атаку. Уже в 19 лет он играл в премьер-лиге страны, а потом за сборную. И его приметили скауты швейцарского клуба «Базель». Увидели потрясающую технику работы с мячом и взрывную скорость забегов. Став богатым и знаменитым, Салах построил в родной деревне крытое футбольное поле, открыл новую школу и молодежный центр, бедным молодоженам выделяя деньги на свадьбы, а на его собственные гуляла вся родная деревня. У футболиста растет дочь, он скромный, набожный и говорит: «У меня нет татуировок, я не поменяю прическу и не умею танцевать. Все, что мне нужно – играть в футбол».
4: Радио «Альфа».

0: До Ускачки из Перми можно будет в скором времени добраться на водном такси, когда начнет работу этот необычный транспорт. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет невероятный вопрос с 9 до 10. И сегодня у вас есть возможность выиграть билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета.
1: Реклама.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
2: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
1: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторская работы.
4: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
5: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода, например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.
7: Сейчас на Радио Альфа инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО «Эр-Сити Хаус», коттеджный поселок Дивногорье.
8: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: 9:02 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные разговоры. Об этом сообщили в Кремле. Президент России поздравил американского коллегу с 80-летием. Беседа носила дружеский и откровенный характер. Она продолжалась 55 минут. Путин и Трамп обсудили возможные контакты двух стран, а также международную ситуацию. Американский лидер выступил за прекращение боевых действий на Украине. Он выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США. Президенты договорились о том, что Уитков и Кушнер в ближайшее время вновь прибудут в Россию. Овощи для борщевого набора по итогам мая подешевели на треть. Так, стоимость картофеля за год снизилась на 40% и составила 57 рублей за килограмм. Капуста подешевела на 36%, свекла на 35%. Также на 33% снизились цены на лук и на морковь на 8%. Таким образом, покупка овощей для приготовления 3 литров борща по традиционному рецепту обошлась бы в мае в 59 рублей против 88 рублей годом ранее, выяснила РИА Новости. Более 140 тысяч жителей и гостей Перми посетили праздничное мероприятие в День России и День города. События прошли как-то на центральных площадках, на Эспланаде и набережной Камы, так и в районных парках, скверах, дворцах культуры. В завершающем туре чемпионата второй лиги в группе «Серебро» футболисты «Амкар Пермь» на своем поле проиграли основному конкуренту за повышение в классе «Динамо» из Владивостока. Итог поединка 0-1. При этом для достижения заявленной цели на сезон – выход в группу «Золото». В этом матче «Амкару» достаточно было сыграть в ничью. «Амкар Пермь» в итоговой турнирной таблице занял 5-е место и продолжит бороться за выход в группу «Золото» в следующем сезоне, сообщает «Коммерсант». Уже в ближайшие 5 лет могут появиться первые геномодифицированные люди. И ученые Колумбийского университета заявили, что успешно протестировали технологию точечного редактирования ДНК человеческого эмбриона. Она позволяет вносить изменения в геном с высокой точностью и минимизировать риск побочных мутаций. В перспективе это может помочь избавиться от наследственных заболеваний, а также повлиять на некоторые характеристики будущего ребенка, например, здоровье, внешность и другие параметры. Но подобные исследования до сих пор вызывают серьезные споры из-за этических вопросов и возможных последствий для общества. Доллар сегодня 71.78, евро 83.08. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, местами возможен дождь, ветер восточный слабый, температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: 9:09. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. И у каждого из вас есть возможность выиграть билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. У каждого кто-то звонится и скажет свой вариант. Так вот, сегодня у меня есть пригласительный на спектакль «Дрейф. Локация. 12+. На правах рекламы». Это спектакль, созданный из истории горожан. Здесь есть рассказчики, реальные люди, ведущий проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту. Спектакль-прогулка «Локация» пройдет 20 июня в 15:00. Стартовая точка на площади перед театром оперы и балета. Внимание, вопрос. 3 года назад эта ошибка случалась больше, чем в половине случаев. Но сейчас проблему решили на 98%. О чем речь? Какой, как говорится, баг пофиксили? Итак, внимание, давайте еще раз. 3 года назад эта ошибка случалась больше, чем в половине случаев. Но сейчас проблему решили практически на 98%. О чем речь? Какой, как говорится, баг пофиксили? 257-0107. Наш номер телефона. Друзья, буду ждать ваш вариант.
1: Реклама. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. На Стахановской улице, улице Мира, от моста через железную дорогу до улицы Советской Армии время проезда 14 минут. Локомотивная сейчас от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара будете ехать 8, а на Космонавта Леонова от улицы Карпинского до Связева 7. Общая загруженность дорог сейчас по версии Яндекс.Карт 5 баллов из 10.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:17, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Нерядный вопрос, только-только начался. Присоединяйтесь, номер телефона 257-0107. 3 года назад эта ошибка случалась больше, чем в половине случаев. Но сейчас проблему решили на 98%. О чем речь? Какой, как говорится, баг пофиксили? Как думаете? 257-0107, наш номер телефона.
1: Доброе утро. Мой вариант — это перестали путать Пермь и Пензу.
0: То есть раньше? Недавно совершенно, 3 года назад. Эта ошибка случалась больше, чем в половине случаев. Почему так?
1: Ну, раньше Пермь и Пензу очень путали, а потом кто-то нарисовал этот мем «Добро пожаловать». Пермь, там где-то на подлете к Пензу прикололись, на подлете к аэропорту. И наконец-то всей страной запомнили, что города не нужно путать.
0: Так, интересное мнение. Но вот, к сожалению, не об этом речь. Тем более, что баг пофиксили тут. Как-то
1: хорошо,
0: так.
1: Ладно. Да. Ладно, будем думать.
0: Спасибо. Но не могу не согласиться, что действительно такая путаница была. Может, и сейчас, кстати, есть. Надеемся, что нет. Пермь и Пенза — это совершенно разные города. 257-0107 — наш номер телефона. Итак, 3 года назад эта ошибка случилась больше, чем в половине случаев. Но сейчас проблему решили уже на 98%. То есть еще встречается иногда. О чем же идет речь? Какой, как говорится, баг пофиксили? Я бы все-таки обратил внимание на саму постановку вопроса, на слова, которые в нем используются. Может быть, вам это чем-то поможет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, это неделя выхода из тени. Вы можете получить давно ожидаемые деньги или признание. А вот в дороге или командировках возможны сложности. Тельцы, неделя вернет вам уверенность в принятых решениях. Более того, вы увидите, что нужно делать дальше. Любая цель станет достижимой. Близнецы, время заботы о себе и своем доме. Могут возрасти расходы, но при рачительном разумном подходе денег хватит на все. Раки, возможны перемены в отношениях или неожиданный отъезд кого-то из важных для вас людей. Будьте готовы к большому количеству мелких дел. Львы, время осторожности и скрытого движения. Не выдавайте свои козыри и не разбрасывайтесь деньгами. Все, что должно проясниться, выяснится к выходным. Девы, достижения и впечатляющие результаты будут стоить вам многих сил и времени. Желательно запланировать восстановительные процедуры или отдых. Весы, неделя дипломатии, если не сказать, выжидания в засаде. Возможны споры и сопротивления, против которых помогут только терпение и гибкость. Скорпионы, время силы воли и настойчивости. Не стоит полагаться на чутье, доверяйте только фактам. Возможны эмоциональные качели из-за сомнений. Стрельцы, время заботы о себе, вложение в свое здоровье и моральное самочувствие окупится сполна. А вот о вознаграждении думать рановато. Козероги, время экономии сил и средств. Возможно, придется пересмотреть планы на ближайшее будущее. Семейные обязательства могут напрягать. Водолеи, неделя, когда все может пойти не так. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Ближайшие мелкие дела будут сделаны сами собой. Рыбы, возможно, придется экономить. Это неделя непопулярных решений и осторожного планирования.
2: Радио Альфа.

0: 9 часов 24 минуты в Перми, вы слушаете Радио Альфа. Видимо, какой-то сложный вопрос сегодня, вот, судя по количеству звонящих. Их немного. 3 года назад эта ошибка случалась больше, чем в половине случаев. Но сейчас проблему решили на 98%. О чем идет речь? Какой, как говорится, баг пофиксили? Ну, где фиксят баги-то, а? Все-таки 257-0107 наш номер телефона. Здравствуйте, ваш вариант.
1: Доброе утро. Не совсем верно, но на всех картах размыли все военные объекты.
0: Ничего себе. Так, хорошо. Ну, да, как бы, но это не ошибка совсем, скажем так. Это такая данность времени. Вот. Ну, нет.
1: Согласен.
0: Нет, это не про это речь. Вообще.
1: Все, спасибо.
0: Спасибо. Не ошибка, то есть какая-то ошибка была все-таки. Тут специально так сделали. 257-0107, наш номер телефона. Давайте дальше думать. Баг пофиксили. То есть вот тут уже верное направление. Действительно, с чем-то таким, видимо, современным идет работа. 3 года назад эта ошибка случалась больше, чем в половине случаев. Постоянно мы на нее натыкались. Но сейчас проблему решили на 98%. Я действительно давно не видел. О чем речь? Какой, как говорится, баг пофиксили?
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: Радио Альфа.
1: Игра «Невероятный вопрос» на Радио Альфа продолжается. И сегодня разыгрываю пригласительные билеты на спектакль «Дрейф», «Локация», «Театр оперы» и балета. Много непонятных слов. Если проще сказать, это такая прогулка по Перми, по различным местам, собственно, в сопровождении рассказчиков. И это такой спектакль прямо вот среди городских улиц. Мне кажется, это интересно. Вернемся к невероятному вопросу через 5 минут.
0: Реклама. Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало. Дизель-сервис Пермь, как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон. Фон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72-Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3-й этаж.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: 9:34, вы слушаете радио Альфа. Внимание, друзья, нерадный вопрос продолжается. Напомню вам, что у вас есть возможность выиграть билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. И вот сегодня невероятный вопрос звучит так. 3 года назад эта ошибка случалась больше, чем в половине случаев, но сейчас проблему решили на 98%. О чем идет речь? Какой, как говорится, баг пофиксили? И вот вам подсказка в связи с тем, что, ну, прям действительно как-то со скрипом мы с вами двигаемся по сегодняшней невероятной игре. Связано это с работой нейросетей. Ну, друзья, что же связано с работой нейросети? Какой баг пофиксили? Наверное, самый известный, на мой взгляд, баг нейросетей. 257-0107, наш номер телефона. Жду ваши предположения.
1: Здравствуйте. В этом году от укусов клещей в Прикамье пострадали 9500 человек, из них 1500 дети. Чаще всего по поводу присасывания клещей в медучреждения обращались жители Пермского округа, Перми и Добрянского округа. В Перми приступили к обкатке новых трамвайных путей на улицах Сибирска и Чернышевского. На данный момент на участке завершена укладка и сварка путей, продолжается выправка пути, регулировка контактной сети, а также строительство новой остановки на пересечении улиц Чернышевского и Карла Мадераха. В Прикамье кондитерские изделия подорожали на 11% за год. А сейчас медианная цена покупки составляет 492 рубля. Цена на шоколадную плитку также выросла на 11% до 151 рубля. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, местами возможен дождь, ветер восточный слабый, температура воздуха до плюс 22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9:42 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный опрос все еще актуален. Нет правильного варианта ответа. 3 года назад эта ошибка в нейросетях, раз уж уже настолько откровенно задают это невероятное. В общем, в нейросетях случалось больше, чем в половине случаев. Но вот сейчас проблему решили на 98%. И он практически не встречается. Я тоже давно, кстати, ее не видел. О чем идет речь? Какой, как говорится, баг пофиксили? Ну, еще добавлю, что речь идет про фотографии. На них что-то там было, на этих самых фотографиях. И это сразу же выдавало, что это сделала нейросеть. А доброе утро, ваш вариант?
1: Доброе утро. Ну, если связано с работой нейросетей, то, наверное, было то, что нейросети давали неправильные ответы, а сейчас это пофиксили.
0: Я вам скажу, что ответы

0: иногда до сих пор все еще не точны. Но есть еще одна вещь, которая вот прямо выдавала работу нейросетей, и связано это было с фотографиями. Вот как
1: вот
0: я ранее сказал.
1: Конкретно количество пальцев, предположу, что было 3-4, а сейчас ровно 5.
0: Сейчас, а вы вот, кстати, пользуетесь какими-то нейросетями?
1: Очень редко, так иногда.
0: И вообще, я, кстати, делаю вывод, что, значит, у нас они не очень распространены, потому что вопрос не вызвал большого отклика. Я вам скажу так, нейросеть действительно делала много пальцев. 6 пальцев, 7 пальцев они работали с фотографиями, с массивом данных, и не всегда было видно на этих фотографиях количество пальцев. Вот нейросеть додумывала, что может быть, еще пару лишних. Но сейчас уже это дело исправили, практически не попадается. То есть пальцы на месте, их 5 штук. Но иногда можно заметить все-таки какие-то вот такие баги. Я вас поздравляю, правильный вариант ответа – пальцы. Пальцы.
1: Ура.
0: Правильно, количество
1: Отлично.
0: Пальцев на картинках нейросети, да. Так что такая вот история. Может, когда-нибудь мы действительно не сможем вообще отличить. Это же ужас прямо, если честно, какой-то. Я имею в виду вот это то, что сделано нейросетью, и реальную картинку. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Тима.
0: Ну вот, чтобы, кстати, все это дело отличать, чтобы быть в реальности, вам в подарок пригласительный на спектакль «Локация» от Театра оперы и балета. Он 20 июня пройдет в 15:00. Расскажите, чем сейчас занимаетесь, и можно пару добрых слов передать кому-нибудь.
1: Ну, сейчас нахожусь на работе, передаю всем привет, желаю хорошего дня, хорошего настроения.
2: 104.1 FM. Радио «Альфа».
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
9: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
10: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
9: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
11: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
9: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
10: Погнали!
9: perm.menslookstore.ru.
12: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
13: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
14: ООГДБОЙ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
15: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
16: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оценивают все лишь 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, на Стахановской улице от моста через железную дорогу до улицы Карапинского все еще медленное движение, на улице Снайперов до Мира тоже есть небольшие проблемы. На шоссе Космонавтов от западного входа до Промышленной улицы время проезда 5 минут. В остальном тоже вот такое же время. 5 минут, 4 минуты. Это не так уж и много. Вам удачи в пути.
7: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 9 часов 52 минуты, вы слушаете Радио Альфа. И сейчас для вас исторические факты. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня – Всемирный день ветра. Цель праздника – привлечь внимание к потенциалу ветроэнергетики. Установки ВЭУ работают почти в 80 странах, а основные лидеры по их использованию – Китай, США, Германия и Испания. Как известно, ветер возникает из-за неравномерного нагрева Земли Солнцем. На экваторе лучи падают почти отвесно и прогревают поверхность сильнее, чем у полюсов. Возникают перепады давления, а воздушный поток всегда направлен от зоны высокого давления к зоне низкого. Интересно, что ветер могут создавать грибы. Они размножаются спорами и в условиях безветрия, например, грибы-вешенки выделяют водяной пар. Он за счет охлаждения воздуха создает небольшие конвекционные потоки, и те разносят грибные споры. Японские камикадзе обязаны названием ветру. В 13 веке монгольский хан Хубулай дважды пытался завоевать Японию с моря, но каждый раз мощные тайфуны уничтожали флот. И японцы называли их камикадзе, то есть божественный ветер. Во Вторую мировую войну название взяли себе японские пилоты.
4: Радио Альфа.

0: 104.1 FM, My Favorite Game. И вот эта песня использовалась в одной известной компьютерной игре. Gran Turismo, это была основная ее тема. У меня вот она до сих пор ассоциируется конкретно с автомобильной тематикой. Кстати, о ней через 15 минут, минута драйва, речь пойдет про Honda, про гоночное будущее и про подковерные игры. Ну а что касаемо новостей, то тут тоже есть о чем поговорить. В архиерейском квартале в Перми археологи нашли сохранившиеся надгробия. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале середине часа на радио Альфа. Ну а прямо сейчас инструментальная коллекция. Спонсор ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10:02 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Российские сервисы начали запрещать вход через аккаунт Google. Пользователи заметили, что на некоторых площадках, включая Авито, при попытке войти через Gmail, появляются уведомления. По закону нельзя входить и регистрироваться с помощью иностранных сервисов. Причем закон Госдума приняла только 9 июня. Он еще не вступил в силу. Документ предусматривает штрафы для владельцев сайтов. За нарушение правил грозит до 20 000 рублей для физлиц и до 700 000 рублей для компаний, сообщает «Москва-24». Контент с демонстрацией нарушений правил дорожного движения могут начать маркировать в России. До 2027 года инициативу проработают Роскомнадзор, Минтранс, Минцифры, МВД и Минкультура. Также планируется разработка критериев оценки такого контента и усиление социальной рекламы о безопасности дорожного движения в СМИ. В Пермь прибыло восстановленное судно на подводных крыльях «Восход». Он прибыл своим ходом из Санкт-Петербурга. В ходе ремонта «Восхода» заменили двигатель, обшивку, инженерные системы, установили новые кресла. Планируется, что 2027 год – это год выхода «Восхода» на маршрут «Пермь-Чайковский». В Прикамье вновь пройдет театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Спектакли представят 6 коллективов из Губахи, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Москвы. Причем не только на самой горе Крестовой, но и в заброшенном шахтерском городе Верхняя Губаха, береге реки Косьвы и всесезонного курорта. Фишкой фестиваля станет мюзикл «Винил». На этом пока все новости. Доллар сегодня 71.90, евро 82.97. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, местами возможен дождь, ветер восточный, слабый, температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Флеболге сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10.11 время Пермска. Вот в таком же темпе, в котором звучит сейчас эта песня, продолжаем слушать Радио Альфа. Автомобильные новости на 104.1 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Honda всегда ассоциировалась с надежностью и спортивным азартом. Основатель марки Сэйтиро Honda говорил, что гонки улучшают породу. Но что происходит с этой породой сегодня? В стенах китайской штаб-квартиры шекспировская драма. Бывшие боссы Honda устроили настоящий заговор и бунт против действующего гендиректора Тесихиро Мибы. За что же? За зеленые иллюзии. Мибы сделал неудачную ставку на электромобили, пренебрег китайским рынком и принес астрономические убытки – более 3,5 миллиардов долларов только за последний финансовый год. Компании пришлось буквально за несколько месяцев до запуска конвейера отменять целую линейку электрокаров. Впрочем, директор смог усидеть в своем кресле. Но уроки из бунта старейшин извлек. Вся электрическая авантюра сворачивается. Honda возвращается к тому, что умеет делать безупречно, к экономичным и понятным гибридам. В конце концов, традиции и рокот настоящего мотора – это то, за что мы всегда любили Honda Pilot, Honda Civic, Civic и Accord.
1: Радио Альфа.
0: Все больше и больше людей обращаются за психологической поддержкой к искусственному интеллекту. Но к чему это приводит? Об этом подробнее расскажем через 10 минут. В новостях со всего света.
1: Реклама. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
6: Игры!
7: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Человек с известной философской фамилией Ричард Маркс. Но никакого отношения к немцам он не имеет, он американец. И его основная фишка – это романтические песни. И вот одна из них на 104.1 FM. 10 часов 21 минута, вы слушаете Радио Альфа. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Две трети людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
1: Радио «Альфа».

0: Сейчас будут новости в широком смысле этого слова, а у нас есть внутренняя новость. На радио Альфа возвращается конкурс «Счастливый номер 12+». О нем подробнее расскажу через 10 минут, ну а прямо сейчас Полина Попова.
1: Здравствуйте. В этом году от укусов клещей в Прикамье пострадали 9500 человек, из них 1500 дети. Чаще всего по поводу присасывания клещей в медучреждения обращались жители Пермского округа, Перми и Добрянского округа. В Перми приступили к обкатке новых трамвайных путей на улицах Сибирска и Чернышевского. На данный момент на участке завершена укладка и сварка путей, продолжается выправка пути, регулировка контактной сети, а также строительство новой остановки на пересечении улиц Чернышевского и Карла Мадераха. В Прикамье кондитерские изделия подорожали на 11% за год. А сейчас медианная цена покупки составляет 492 рубля. Цена на шоколадную плитку также выросла на 11% до 151 рубля. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Местами возможен дождь, ветер восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: 10:40 на радио Альфа возвращается конкурс «Счастливый номер 12+». На этой неделе разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем после 17:00 по сигналу Димы Рожкова отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. 26 июня Радио Альфа приглашает друзей, слушателей, всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22:00, 18+.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
3: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива-Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива-Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: 10:46. Время Пермское. Исторические факты от Кати Григорьевой на радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня 1992 в египетской деревушке родился футболист по прозвищу «Фараон», быстрый левша, нападающий национальной сборной и английского клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах. Или среди фанатов просто «Мо». От столицы Египта Каира до его родной деревни около 130 километров, но в детстве он ездил на тренировки с пересадками на 5 автобусах. Подростком Мохамед играл на месте левого защитника в местном клубе «Эль-Мавкалун». Однажды его команда выиграла 4-0, а он заплакал, потому что не забил ни одного мяча. И тренер перевел Салаха в атаку. Уже в 19 лет он играл в премьер-лиге страны, а потом за сборную. И его приметили скауты швейцарского клуба «Базель». Увидели потрясающую технику работы с мячом и взрывную скорость забегов. Став богатым и знаменитым, Салах построил в родной деревне крытое футбольное поле, открыл новую школу и молодежный центр. Бедным молодоженам выделяет деньги на свадьбы, а на его собственные гуляла вся родная деревня. У футболиста растет дочь, он скромный, набожный и говорит: «У меня нет татуировок, я не поменяю прическу и не умею танцевать. Все, что мне нужно – играть в футбол».
2: Радио Альфа.

Пермский марафонец передал 2 миллиона рублей детской спортшколе. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале середины часа на радио Альфа. Ну а с вами был Антон Нагибин. Нескучного вам понедельника. Далее встречайте Ирину Плотникову. Ну а сейчас классическая форма барочной музыки уже в оригинальном обрамлении от Александра Почебезьяна.

0: Пермь. 104.1 FM. Радио Альфа.
1: В Перми 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями Полина Попова.
2: Здравствуйте. Вашингтон и Тегеран сообщили о достижении мирного соглашения. Соответствующее заявление опубликовали обе стороны. Объявлено о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Ормузский пролив остается закрытым для судоходства до подписания сторонами меморандума, которое запланировано на 19 июня в Швейцарии. В Госдуме предложили компенсировать часть образовательного кредита студентам, которые окончили вузы с отличием. Речь идет о 25% основного долга, пишет РИА Новости. Авторы инициативы считают, что такая мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто обучается на платной основе и пользуется образовательным кредитом. Сейчас господдержка помогает снизить финансовую нагрузку на студентов, однако не предусматривает отдельного поощрения за высокую успеваемость. В центре Перми начали мыть фасады зданий после зимы. Раньше владельцы зданий были обязаны убирать только граффити, но с прошлого года правила благоустройства требуют очищать фасады от пыли и грязи. При очистке фасадов нужно применять особый подход, чтобы не повредить штукатурку. Кроме фасадов, новые городские правила требуют мыть витрины, оконные и дверные блоки, информационные и рекламные вывески. Также владельцы зданий в центре города обязаны проводить текущий ремонт фасада каждые 5 лет и каждые 10 лет для остальных объектов, выходящих на общественное пространство. В Перми определены победители городского фестиваля «Дело семейное». Оно посвящено сохранению семейных ценностей и традиций. В этом году участникам было предложено две номинации: «Семейный движ» для активных молодых семей с детьми и «Гордость династии. Богатство нации» для семей, представляющих трудовые и профессиональные династии. Всего в фестивале приняла участие 31 команда активных семей нашего города. 6 семей получили главный приз – путешествие по Пермскому краю. Мероприятие проходит по поручению главы Перми Эдуарда Цеснина. Доллар сегодня 71.90, евро 82.97. Полина Попова, служба информации.
1: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями, местами возможен дождь, ветер восточный слабый. В течение дня до плюс 22 градусов.
3: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
4: Стоит недорого, блестит, переливается.
3: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Португал The Man на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Доброго утра всем. С вами Ирина Плотникова. Сегодня понедельник, 15 июня. Встречаем новую рабочую неделю в отличном настроении. После продолжительных выходных, быть может, не так легко включиться в рабочий процесс, но, я думаю, дело того стоит. 11:11 в городе. В продолжении этого часа Майкл Джексон, Элис Мертон. И через пару минут на радио Альфа Линда.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
6: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
7: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарес». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка, Ева Польна на Радио Альфа. В Перми половина 12-го, впереди новый хит от One Republic. Пока новости с кратким обзором, Полина Попова.
1: Здравствуйте. Для предотвращения нехватки топлива правительство России разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Об этом сообщает Коммерсант. Продажи черешни в конце мая, начале июня этого года упали на 8-15% год к году. Это связано с увеличением стоимости. Из-за ограниченного предложения рост цен на ягоды составил до 30%. В рознице черешня в среднем стоит 850 рублей за килограмм. Завод «Пермалка» вывел на рынок новый бренд крепких напитков, линейку сладких настоек «Вилла ди Фрутти Ботаника». В линейке предлагается 5 видов фруктово-ягодных настоек. На этой неделе в Ботаническом саду Пермского университета пройдет фестиваль-выставка пионов. 16 и 17 июня гости Ботанического сада смогут увидеть 235 сортов пионов отечественной и зарубежной селекции. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В течение дня до 22 сохранится облачная погода с прояснениями. Местами возможен дождь, ветер сегодня восточный и слабый.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Новая музыка и золотые хиты. 104.1 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать

Шунина на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И напомню, друзья, вот под такие хиты из 90-х мы проводим каждый вечер среды на борту прогулочного теплохода. Этим летом Радио Альфа вместе с круизной компанией Кама Тревел запустили танцевально-развлекательную навигацию. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+, каждую среду на борту прогулочного теплохода. И, друзья, на этой неделе после 2 часов дня я разыгрываю пригласительные билеты на речную веселую прогулку. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия

0: Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах, аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч. Без 15.12 в Перми, далее без перерыва Пинка, Растормозоти, Тина Тернер и Юритмикс. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: Perm.menslookstore.ru.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Пинк на радио Альфа в золотой коллекции и в завершении часа Линдси Стирлинг. Инструментальная музыка. Спонсор ООО Air City House. Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 2 минуты после полудня. С новостями понедельника. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Утомление, падение уровня внимания, стрессовую нагрузку и засыпание водителя за рулем будут отслеживать с помощью технологии компьютерного зрения, биометрических датчиков и алгоритмов искусственного интеллекта. Предварительный национальный стандарт, регламентирующий работу и систем наблюдения за состоянием водителя, утвержден Росстандартом и вступает в силу 15 июня этого года, сообщает «Парламентская газета». Более 140 тысяч жители и гостей Перми посетили праздничное мероприятие в День России и День города. События прошли как на центральных площадках, на Эспланаде, на набережной Камы, так и в районных парках и скверах, дворцах культуры. В Перми готовится к переносу автовокзала. Новую базу для межмуниципальных автобусов построят в Верхних Мулах, а после обещают и на Перми второй. Однако не все маршруты переведут с Колхозной площади в Верхние Мулы. Часть автобусов перенаправят на автостанцию Южная. Сейчас к ней привязаны маршруты кунгурского направления. Здание реконструируют. Для высадки пассажиров создадут вторую площадку. Точные сроки реконструкции Южной, а также переноса автовокзала власти пока не называют. В Минтрансе планируют, что новый автовокзал в Верхних Мулах построят не ранее 2028 года. По договору о комплексном развитии территории застройщик должен это сделать до 2033 года, сообщает 59.ру. Прямики стали чаще путешествовать на автомобилях. В прошлом году количество дальних автомаршрутов более 100 километров из Перми выросло на 70% относительно 2024 года. Об этом сообщают аналитики Дубльгиз. Чаще всего пермяки строили маршруты в Екатеринбург, Ижевск и Казань. Автор «Дозоров» Сергей Лукьяненко сегодня в Перми. Он приехал на премьеру спектакля «Тюза. Рыцари 40 островов». Несмотря на то, что Лукьяненко приехал как зритель, он проведет встречу 15 июня с 16.30 до 17.20 в пространстве «Ильтюзион», но посетить встречу смогут только обладатели билетов на серию премьерных показов спектакля. Доллар сегодня 71.90, евро 82.97. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями. Местами возможен дождь, ветер восточный слабый. В течение дня плюс 22 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Кит Ларой, Джастин Бибер на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Эти птицы летят к нам из Южной Африки. И несмотря на свои хитрости, коварства, есть от них и польза. Подробности у Анны Романовой в «Горячей десятке» совсем скоро, а через пару минут на Радио Альфа Александр Яковлев.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
3: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
0: Радио Альфа.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM, онлайн на alfa.fm.ru и в ваших умных колонках. Оливия Дин с новым хитом «So Easy» продолжит этот музыкальный час, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц. Но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы-хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят в семеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Собственный дом – это же живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
8: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты — это Desireless на Радио Альфа. И после такой песни остается пожелать всем, кто собирается в отпуск, отличного путешествия и отдыха. Половина первого в городе на Радио Альфа. Время новостей с кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. Гражданских служащих и сотрудников внутренней службы МВД будут привлекать к выполнению обязанностей полицейских. Такой приказ ведомство опубликовало в открытом доступе 28 мая, сообщает парламентская газета. Минструй РФ включил Пермский край в число приоритетных регионов для развития яхтенной инфраструктуры, сообщает Коммерсант Прикамья. В Пермском крае кондитерские изделия подорожали на 11% за год. Сейчас медианная цена покупки составляет 492 рубля. Цена на шоколадную плитку также выросла на 11% до 151 рубля. Фильм «Холоп 3» собрал почти 260 миллионов рублей в стартовые выходные, то есть за первые 4 дня после премьеры. С этим показателем он возглавил российский кинопрокат. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. В Перми сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер восточный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Любимая музыка, радио Альфа, Брайан Адамс на 104.1 FM. А по прогнозам синоптиков, до конца июня в нашем регионе преимущественно ожидается облачная погода, но при этом довольно тепло. На этой неделе в среднем чуть выше 20. Согласитесь, комфортная температура воздуха. Вы слушаете радио Альфа, далее Лаура Пузини, Роберт Майлз и Куин. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции радио Альфа.
1: Реклама.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: Бутик «Вероника Босс».

0: эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
5: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13 часов и 2 минуты. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп вчера поговорили по телефону. Разговор продлился 55 минут, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет РИА Новости. Российский президент поздравил американского с днем рождения. Вчера Трампу исполнилось 80 лет. Как рассказал Ушаков, президенты по телефону обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию, а также затронули украинский вопрос. Путин заявил, что никакие попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят ситуацию на поле боя. Трамп, в свою очередь, вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине и выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США. Госдума окончательно приняла закон, который позволит регионам самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Такое право появится у субъектов России с 1 марта следующего года. Регионы смогут запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них. Эксперимент будет действовать до 1 марта 2032 года. Если регион ведет такой запрет, он должен будет сообщить об этом в Росалкоголь-Табак-контроль. Ведомство разместит перечень таких субъектов на своем сайте. Вопрос с российским проектируемым газопроводом «Сила Сибири-2» заключается не в стоимости, а логистике, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Бориса Титова. По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Речь идет о принятии правильного решения о маршруте прохождения трубопровода. Титов указал, что данный рабочий момент будет решен в ближайшее время, но никто не торопится. Конец цитаты. Управление капитального строительства Пермского края объявило аукцион на выполнение капитального ремонта помещения операционного блока по адресу улицы Луначарского, 95. Начальная сумма контракта составляет почти 215 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит провести комплексный ремонт помещений на 4, 5 и 6 этажах. В перечень основных работ входит демонтаж старых перегородок, дверей и инженерных сетей, ремонт строительной конструкции, монтаж новых перегородок и перекрытий, а также полная замена системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Британский режиссер Ридли Скотт и американская актриса Гленн Клоуз будут награждены почетными «Оскарами» за вклад в развитие кинематографа, об этом пишет Variety. Отмечается, что Клоуз 8 раз номинировали на награду за лучшую женскую роль, однако ей ни разу не удалось победить. Скотт номинировался 4, в том числе 3 в качестве режиссера, но также не получил ни одного «Оскара». Также почетную статуэтку получит первый темнокожий аниматор Диснея Флойд Норман, работавший над такими анимационными проектами, как «Спящая красавица», «101 Далматинец», «Мулан» и другими. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 16 июня во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Плюс 16 сегодня ночью, завтра днем плюс 23-25 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
0: 5 лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
2: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: Добрая половина понедельника осталась позади. Я надеюсь, вы к этой минуте уже раскачались. Если до сих пор пытаетесь войти в рабочую колею, вот вам вдохновение. Это дневная романтик-коллекция Радио Альфа. Сегодня с нами Уикенд, Лайнел Ричи. Послушаем «Ночных снайперов». Впереди «Sixpence None the Richer» и «Three Doors Down» уже сейчас.

0: Если середину рабочего дня мы встречаем под дневную романтиколлекцию, то рабочий день встречаем вместе с нашей традиционной головоломкой, разгадываем невероятный вопрос 12+. И на этой неделе Антон Нагибин разыгрывает билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. Завтра выигрывайте билеты на музыкальный спектакль «Прогулку. Городская сюита. 16+». На правах рекламы это спектакль о внимании к себе и к миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. Городская сюита 25 июня в 19:00, стартовая точка в фойе театра оперы и балета. Подробные правила участия в конкурсах Радио Альфа читайте на нашем сайте alfa.fm.ru.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. Оукбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
5: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
7: Игры!
8: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Титы и Тарантулы на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Плюс 22 градуса сейчас в нашем городе. Завтра теплее. Подробный прогноз после новостей.
1: Здравствуйте. Центробанку предложили обязать согласовывать с Госдумой решение по ключевой ставке. С такой инициативой выступили депутаты, пишет «Парламентская газета». Речь идет о ставке выше 7%. С этого года в детские лагеря перестанут брать вожатых без педагогического опыта. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на совещании президента с правительством. Четверть компаний намерена урезать штат до конца этого года, пишет «Известия». В основном планируют уволить каждого 10-го сотрудника. Об оптимизации расходов бизнес задумался на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки, отмечают эксперты. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Завтра, 16 июня, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 16 градусов. Во вторник днем в Перми плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Рэй Паркер-младший на Радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Друзья, напомню, на этой неделе после 2 часов дня разыгрываю пригласительные на речную прогулку каждую среду все лето. От причала на Перми Первой отправляется самый веселый речной трамвайчик, а на его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа 12+. И чтобы забрать пригласительные, нужно просто быть внимательным и по моему сигналу после 2 часов дня дозвониться в студию Радио Альфа. Напомню, наши координаты 257-0107. Пока в Перми 13:43, в ближайшие минуты золотая коллекция Радио Альфа. Главные хиты минувших десятилетий в этом выпуске. Westlife, Roxette и Samantha Fox.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
4: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 2 часа дня. Вы слушаете Радио Альфа с новостями понедельника. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России наличные деньги возвращают утраченные позиции. Сообщает «Известия», до сих пор они уверенно проигрывали банковским картам и смартфонам. Этой весной каждую третью покупку в России оплатили налом, сообщили в платформе ОФД. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился до 30%. Граждане выбирают наличные деньги из-за перебоев с мобильным интернетом, ростом теневого сектора. Дополнительное влияние оказали изменения в налогообложении для предпринимателей, включая повышение НДС и увеличение расходов на прием безналичных платежей. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации «Минсельхоз», пишет «Коммерсант». По данным ассоциации, в прошлом году объем закупок рыбы госучреждениями достиг 7,5 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем годом ранее, но это всего около 1,5% розничных продаж. При этом 77% закупок приходится на чистые рыбные лоты, а 23% на рыбу внутри укрупненных контрактов вместе с другими продуктами, куда производители обычно не заходят. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, а только трейдерам. В мае этого года цены на квартиры в новостройках снизились в большинстве российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют данные поиска Яндекса. Наиболее заметно подешевели однокомнатные квартиры в Ростове-на-Дону на 7%, а также в Москве, Воронеже, Самаре и Перми. Что касается цен, то в среднем по городам-миллионникам однокомнатная квартира в новостройке в мае стоила чуть более 8 миллионов рублей, двухкомнатная – 11,5 миллионов, трехкомнатная – около 15 миллионов рублей. 16 и 17 июня в Ботаническом саду Пермского университета состоится фестиваль и выставка пионов. Подобное мероприятие проводится здесь впервые. Посетители смогут увидеть уникальную коллекцию из 235 сортов отечественной и зарубежной селекции, включая редкие гибриды и дикорастущие виды. В выставке также примут участие коллекционеры-пионоводы Пермского края, которые представят срезанные образцы своих растений и дадут совет по агротехнике. Гости смогут проголосовать за самый красивый сорт. В Геленджике открылся винный город, курорт «Белый мыс». Он располагается на набережной города. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров, пишет ТАСС. На территории 10 ресторанов и баров, музея вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, школа сомелье, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. К 2028 году планируют открыть 5-звездочный отель, театр воды, яхт-клуб и собственный круизный терминал. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Завтра, 16 июня, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Сегодня ночью плюс 16 градусов, завтра днем плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Альма на радио Альфа, музыка, которую мы любим. 14:10 в городе, с вами Ирина Плотникова. Друзья, всю эту неделю в это время начинаю розыгрыш пригласительных билетов на речную прогулку. Все лето, каждую среду от причала на Перми Первой отправляется самый веселый речной трамвайчик, а на его борту зажигательная танцевальная развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от радио Альфа 12+. Итак, тот, кто первым дозвонится до меня прямо сейчас, тот и заберет пригласительные на веселую речную прогулку. 257-0107, телефон в студии Радио Альфа. Звоните 257-0107.
1: Реклама.
2: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио Альфа.

0: Любимая музыка – это Радио Альфа, 104.1 FM. Всем, кто только что к нам присоединился, доброго дня. Напомню, всю эту неделю после 14 часов разыгрываю пригласительные билеты на речную прогулку. Напомню, все лето, каждую среду от причала на Перми Первой отправляется самый веселый речной трамвайчик, а на его борту зажигательная танцевальная развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа 12+. Итак, чтобы забрать пригласительные, нужно всего-то было дозвониться первым по моему сигналу 257-0107, и есть звонок.
1: Добрый день.
0: Добрый день, как зовут вас?
1: Евгений.
0: Очень приятно, Евгений, вы сегодня у нас первым дозвонились, а потому уже поздравляю с победой.
1: Ура!
0: Как, Евгений, у вас в первый рабочий день на неделе не выбили из колеи вот эти продолжительные выходные?
1: Нет.
0: Все легко было?
1: Все легко.
0: Ой, а мне вообще понравились вот эти три выходные. Мне кажется, если раз в полтора месяца вот так вот отдыхать, мне кажется, это очень может быть продуктивно. Что вы думаете?
1: Да, очень-очень даже.
0: Поддерживаете меня?
1: Конечно.
0: Ну и, надеюсь, Евгений, поддержите меня в эту среду. Мы с вами обязательно увидимся. Вы выигрываете пригласительные на речную вечеринку. Поздравляю с победой.
1: Спасибо.
0: Новый розыгрыш на Радио Альфа завтра после 14 часов. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» – это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
2: Реклама.
3: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
4: Красота. Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
2: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
7: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2195-213. 2195-213.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это Depeche Mode на Радио Альфа. В продолжении музыкального часа Зейн Малик и Сиа. С новостями коротко уже сейчас. Зарап Ахметов.
1: В России внедряется проактивный порядок назначения страховых пенсий по старости, в том числе для многодетных матерей и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Пенсии будут оформляться автоматически, без необходимости личного обращения в соответствующие органы. Авиакомпании предложили обязать уведомлять пассажиров о положенных услугах при долгой задержке рейса, как сообщает РИА Новости. Такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Более половины россиян признали, что любят поесть на ночь, так ответили 52% участников опроса. Они рассказали, что вечером у них часто просыпается аппетит, особенно если днем не было времени нормально поесть. Зарап Ахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. В Перми сейчас плюс 22 градуса. 16 июня во вторник будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Плюс 16 градусов ночью. Завтра днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

Свинцовый туман на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Думаю, наши самые внимательные слушатели уже знают о том, что на этой неделе на радио Альфа возвращается конкурс «Счастливый номер 12+». Играет Дима Рожков после 5 вечера. Подробности вам в ближайшее время обязательно расскажу. А уже через пару минут «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий.

0: Мэнс-лук на сибирской семье. А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
1: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
0: Мэнс-лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
0: perm.menslookstore.ru.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Теплые бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
4: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
5: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
4: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
6: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Хитом 2007-го Дэнни и Терезы на Радио Альфа завершают золотую коллекцию. И в финале этого часа хит вне времени. Ян Хаммер. Через пару минут музыка, понятная и без слов.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодум кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене, и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ «Комплект Авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
8: ООО «Комплект Авто» Пермь. ОГРН 116-595-807-09-92.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио Альфа. Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
11: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль. Уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Перми 15 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН». Он пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В графике президента России значится множество двусторонних встреч, сообщил журналист Павел Зарубин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует о предстоящих мероприятиях 35-го юбилейного саммита «Россия-АСЕАН». В ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и продлили режим прекращения огня. Об этом объявил Дональд Трамп. Стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении боевых действий, включая Ливан. Соглашение подписали в онлайн-формате. Очная церемония пройдет 19 июня в Швейцарии. Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов. США снимут нефтяные санкции с Тегерана и не будут вводить новые. Также Вашингтон обещает не наращивать силы на Ближнем Востоке и представить вместе с союзниками проект восстановления экономики Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Иран, в свою очередь, подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется его не создавать, при этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров США. В Перми определены победители городского фестиваля «Дело семейное». Оно посвящено сохранению семейных ценностей и традиций. В этом году участникам было предложено две номинации: «Семейный движ» для активных молодых семей с детьми и «Гордость династии и богатство нации» для семей, представляющих трудовые и профессиональные династии. Всего в фестивале приняла участие 31 команда активных семей нашего города. 6 семей получили главный приз «Путешествия по Пермскому краю». Мероприятие проходит по поручению главы Перми Эдуарда Соснина. Средний чек россиян за услуги стоматологов с начала года увеличился на 38% и достиг почти 13 тысяч рублей. Соответствующие данные приводит газета «РУ» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». По итогам анализа самых популярных трат на здоровье стоматология заняла третью строчку рейтинга. На услуги врачей и ортодонтов пришлось 18% всех расходов в этой сфере, что обеспечило категории самую большую динамику роста. Лидером по объему расходов остаются аптеки с долей 43%, где средний чек вырос до 1048 рублей. Второе место заняли платные медицинские услуги и лаборатории с долей 23% и увеличением среднего чека до 7103 рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. Во вторник, 16 июня, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый, плюс 16 градусов ночью, завтра днем, плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: Майкл Патрик Келли на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Друзья, конкурс «Счастливый номер 12+» возвращается. И на этой неделе разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем, уже сегодня после 5 часов вечера по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить, внимание, СМС-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Еще раз напомню, 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 26 июня Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» бар. Стартуем в 22:00. 18+.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Домой с выгодой. Весь июнь в «Домодум» кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
8: «Домодум».
9: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты радио Альфа, Ник Кейв и Кайли Миноук на 104.1 FM. Слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. Плюс 22 градуса сейчас на улице, а погода на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. Президент Украины, если хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, может приехать в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова. Банк России может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании. По данным ведомости, большинство аналитиков ожидает ее снижения до 14%. Такой вариант поддержали 14 из 19 экспертов. Мировые кассовые сборы фильма о поп-короле Майкле Джексоне превысили 900 миллионов долларов. Таким образом, лента официально стала самым кассовым биографическим фильмом о каком-либо музыканте в истории кино. Об этом сообщает издание Deadline. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Завтра, 16 июня, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер в переменных направлений слабый. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 16 градусов. Во вторник днем в Перми плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.
2: Почему день

0: NSYNC на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Лето, как известно, это время на радио Альфа. Вечеринок, а для всех, наверное, городов нашей страны лето – это время фестивалей. 11 июня открылся фестиваль «Город встреч». Он будет продолжаться весь летний сезон. И впервые, кстати, в этом году в Перми пройдет фестиваль пионов уже в эти дни 16 и 17 июня в Ботаническом саду Госуниверситета. Без четверти 4 в Перми, далее на радио Альфа, без перерыва. Риана, Амио Влаверс и Bad Boys Blue. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-2. 0-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Американский лидер высоко оценил роль Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном. В интервью New York Times Трамп отметил, что считает премьер-министра Израиля очень сложным партнером, который должен быть благодарен США за предпринимаемые усилия по Ирану. В переговорах участвовали Катар, Саудовская Аравия и Турция. Вице-президент США Джей Ди Венс считает, что объявленная сделка между Вашингтоном и Тегераном может создать пространство для преобразования на Ближнем Востоке. В Госдуме объяснили необходимость дня тишины при зачислении в вузы. Он избавит абитуриентов от суеты, снизит стресс и исключит хаотичные изменения решений при поступлении, сообщил депутат Дмитрий Свищев. День тишины введен с этого года. Такие даты установлены 3 и 7 августа, когда публикуются приказы о зачислении на приоритетном и основном этапах, передает ТАСС. По его словам, ранее абитуриенты до последнего момента меняли решение о поступлении, и день выхода приказа превращался в день хаоса. Конец цитаты. Минспорт планирует вовлечь 30% людей с инвалидностью в спорт и физкультуру. Планы включены в проект концепции развития адаптивной физкультуры и спорта на период до 30 года и перспективу до 36-го. Как пишут ведомости, по состоянию на 1 января этого года показатель вовлеченности инвалидов в спорт составил 27%. К 30-му году должна увеличиться и доля спортивных сооружений, приспособленных к занятиям людей с ограниченными возможностями здоровья. В Перми стандартизируют требования к нестационарным торговым объектам на муниципальных и частных землях. Соответствующий порядок утвержден Министерством промышленности и торговли Пермского края. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года, а владельцам НТО дан переходный период до 1 декабря. Теперь администрация города сможет контролировать размещение объектов и на частных участках, проверяя соблюдение правил благоустройства, пожарной безопасности и доступной среды. Если объект перекрывает тротуар или ограничивает обзор водителям, он не будет включен в официальную схему. Жители смогут сообщать о нарушениях в администрацию района через портал «Управляем вместе» или в соцсетях администрации Перми. Павел Прилучный и Лиза Моряк возглавили рейтинг самых популярных российских актеров и актрис за первое полугодие, выяснил Кион. Помимо Прилучного, в число самых любимых россиянами актеров вошли Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Кологривый и Юрий Чурсин. Среди российских актрис в лидерах Лиза Моряк, Нино Ненидзе и Любовь Аксенова, а также Оксана Акиньшина и Софья Синицына. Кроме того, самым популярным отечественным фильмом стала семейная комедия «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым. Также в тройке романтическая комедия «Притворись моим мужем» и драматический фильм «Малыш». В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 16 июня во вторник в Перми будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Перми 22 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Эд Ширан, радио «Альфа», музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков, рад приветствовать. На радио «Альфа» возвращается конкурс «Счастливый номер» 12+. На этой неделе разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. 26 июня радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22:00. 18+.
1: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарес». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
5: Еды!
6: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
7: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, третий этаж.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

Радио Альфа. Пермь 104.1 FM.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России дифференцированная по количеству детей семейная ипотека будет введена с 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Доля отчисленных из российских колледжей и техникумов студентов остается стабильной и составляет примерно 15%. Об этом рассказал замминистра просвещения Владимир Желонкин в беседе «Стас». Бизнесмен Илон Маск стал первым в истории триллионером благодаря размещению акций его компании SpaceX на IPO. Об этом сообщает Reuters. Организация разместила на бирже 555,5 миллионов ценных бумаг по $135 каждая. Акции SpaceX будут торговаться на электронной бирже NASDAQ. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Во вторник, 16 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабая температура, предстоящую ночью до плюс 16. Завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Клиника лазерной косметологии представляет фракционный фототермолиз. Прорыв косметологии. Фракционный фототермолиз стирает недостатки, возвращает молодость коже. Клиника на Пушкина 80. Звоните.
4: 215-90-09.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 000 рублей. Мрамор от 20 000 рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
10: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:01. На Радио Альфа новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер приедут в Россию в обозримом будущем. Как пишет РТ, об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в Москве ожидают, что американские переговорщики в ходе визита расскажут о планах Вашингтона по выполнению договоренностей по Украине. Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что сейчас ведется работа по включению всех банков в белые списки. По словам парламентария, он обратился с таким предложением в правительство и Центральный банк, передает РИА Новости. Аксаков подчеркнул, что сейчас при ограничении интернета очень малое число банков могут предоставлять россиянам свои услуги. Это неправильно и несправедливо, отметил депутат. Напомню, что белый список – это перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов, среди них соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы. Россияне могут взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Работодатель не имеет права отказать в таком отдыхе, сообщили в Минтруде. Отпуск предоставляют по письменному заявлению сотрудника, при этом эти дни не высчитываются из ежегодного оплачиваемого отпуска. В Минтруде уточнили, что такие же 5 дней за свой счет можно взять и при рождении ребенка. Управление капитального строительства Пермского края объявило аукцион на выполнение капитального ремонта помещения операционного блока по адресу улицы Луначарского, 95. Начальная сумма контракта составляет почти 215 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит провести комплексный ремонт помещений на 4, 5 и 6 этажах. В перечень основных работ входит демонтаж старых перегородок, дверей и инженерных сетей, ремонт строительной конструкции, монтаж новых перегородок и перекрытий, а также полная замена системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Об этом пишет издание «Футуризм». Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 16 июня во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: 4.1FM, радио Альфа, музыка, которую мы любим. А прямо сейчас вы можете победить в конкурсе «Счастливый номер» и выиграть пригласительные билеты на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Для этого отправьте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Если ваше сообщение окажется четвертым по счету, билеты на вечеринку достанутся именно вам. Желаю удачи! Номер, по которому нужно отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» 8-906-38-104-1.
1: Реклама.
2: 10 авто у Фаря в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов, 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
6: Домодом.
7: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805. 35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
11: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
12: Красота. Где ты такие нашла?
11: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
13: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
14: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
15: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: На радио «Альфа» дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, плотное движение в Перми в настоящий момент. Крупнее всего заторы на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Стахановской от Снайперов до Мира и от моста через железную дорогу до Карпинского, на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной, на Героев Хасана от Усольской до Чкалова и от ЖБК-1 до Хлебозаводской.
16: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» пришло время подвести итоги конкурса «Счастливый номер», по условиям которого нужно было отправить СМС-сообщение «Иду на вечеринку» и оказаться четвертым по счету. Сегодня это удалось Евгении. Последние четыре цифры ее номера – 9508. Евгения, я вас поздравляю. Билеты на вечеринку «Радио Альфа» в руки вверх баре ваши. Завтра также после 17:00 на «Радио Альфа» пройдет конкурс «Счастливый номер», в котором, может быть, победите на этот раз вы. Желаю удачи. И немного рекламы. 26 июня «Радио Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в руки вверх баре. Стартуем в 22:00. 18+.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
6: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис Пермь, как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55, 239-98-55.
7: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
8: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российский президент Владимир Путин еще не получал от Вашингтона приглашение принять участие в саммите G20, который пройдет в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Марата Бердыева. Банки, которые не состоят в белых списках, могут быть включены в них осенью. На данный момент ведется соответствующая работа. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Жозе Моуриньо назначен главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба. Контракт 63-летнего специалиста рассчитан до 2029 года. Португалец уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год и привел команду к победам в чемпионатах Испании, Кубке страны и Суперкубке. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Во вторник, 16 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры, предстоящую ночью до плюс 16. Завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Этим летом радио «Альфа» и круизная компания «Кама Тревел» проводят танцевально-развлекательную навигацию. Каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа» 12+. На этой неделе по будням после 2 часов дня разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
3: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
4: Захочу!

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
3: ООО «ГДБОИ», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
4: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Расскажу о ситуации на дорогах Перми. На 7 баллов сейчас загружен движение в городе по данным Яндекс.Карт. На Куйбышево пробка почти на 20 минут, от Ладыгина до Чкалова. Затор больше, чем на 15 минут, на Космонавта Леонова, от Вторынка до Космонавта Беляева. Затруднение в пределах 15 минут на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Промышленное от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов.
6: Радио Альфа, 104.1 FM.
7: Золотая

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17 часов 59 минут. С новостями на Радио Альфа, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Мир на Ближнем Востоке по-прежнему хрупок, несмотря на большую работу, проделанную США Ираном для урегулирования конфликта. Об этом агентству ТАСС заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Ранее представители США и Ирана подтвердили достижение договоренности о мирном соглашении. Подписание документа запланировано на 19 июня в Женеве. Замминистра иностранных дел Ирана заявил, что 60-дневное перемирие будет использовано для обсуждения ряда вопросов, в том числе связанных с ядерной программой Исламской Республики. Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро-5 с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года. Теперь его действие пролонгировано, передает Коммерсант. Контроль за выпуском такого топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны ЕС. В России предложили ввести пониженные налоговые ставки для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает ТАСС, обращение уже направили в правительство. Мера должна коснуться семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей. Для самозанятых налог предлагает снизить в 2 раза – до 2% при работе с гражданами и до 3% при работе с компаниями и ИП. Для индивидуальных предпринимателей также предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку по всем режимам. 16 и 17 июня в Ботаническом саду Пермского университета состоится фестиваль-выставка пионов. Подобное мероприятие проводится здесь впервые. Посетители смогут увидеть уникальную коллекцию из 235 сортов отечественной и зарубежной селекции, включая редкие гибриды и дикорастущие виды. В выставке также примут участие коллекционеры-пионоводы Пермского края, которые представят срезанные образцы своих растений и дадут совет по агротехнике. Гости смогут проголосовать за самый красивый сорт. В крупных российских торговых сетях стало дешевле покупать продукты первой необходимости. По данным Аккорд, в мае минимальные цены на социально значимые товары снизились на 11% по сравнению с прошлым годом. Больше всего за год подешевели овощи, заметно снизились цены на картофель, свеклу, капусту и лук. Также дешевле стали рис, свинина, сливочное масло, морковь, чай, гречка, мука и молоко. По сравнению с апрелем цены снизились в среднем на 2%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 16 июня во вторник в Перми будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Second Hand» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Second Hand» Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
3: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь», 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
4: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранство 6, 594, 783, 57.

0: Премиальные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Продолжаем следить за ситуацией на пермских дорогах. Там сейчас 8-бальные пробки наблюдаются, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего они на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира. Можно потерять примерно полчаса. Скорость потока там не превышает 2 км в час. На Соликамском тракте от Цемлянской улицы до Чусовского моста пробка минут на 20. Такая же ситуация на Куйбышево от Ладыгина до Василия Васильева. На Героев Хасана тоже можно потерять минут 20 примерно от Усольской до Хлебозаводской. И на плотине КМГС от Гаева до Молодежной.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
9: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
10: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
11: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
10: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
12: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
10: В Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
11: Погнали!
10: perm.menslookstore.ru.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц. Но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» в невероятном вопросе 12+, после 9 утра по будням разыгрываем билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. Завтра, во вторник, выигрываете билеты на музыкальный спектакль-прогулку «Городская сюита» 16+. На правах рекламы. Это спектакль о внимании к себе и к миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. «Городская сюита» 25 июня в 19:00. Стартовая точка в фойе театра оперы и балета.
1: Реклама. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
6: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
7: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Итак, запомните, аппетит приходит во время
9: игры!
10: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Смотрим, какая сейчас ситуация на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение. Больше всего транспорта скапливается на Компросе от Петропавловской до Революции, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Сибирское от Советской до Революции, на Спешилово от Докучаева до Картодрома, также на Плеханово от Петропавловской до шоссе Космонавтов, на Стахановское и Мира от моста до Советской Армии и на Куйбышево от Луначарского до Глеба Успенского.
13: Радио Альфа, 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
15: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
16: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
15: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
17: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом. Кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
3: Домодом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
6: Красота. Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
9: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Телефон рекламной службы 259-1700.
11: Радио «Альфа».
12: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
13: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 19:01. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В России планируют обновить требования к технической безопасности автомобилей старше 30 лет. Такие изменения есть в планах правительства, сообщает ТАСС. Подготовить новый стандарт к 2030 году поручено Росстандарту совместно с Минпропторгом, Минтрансом и МВД. Кроме того, в период с 26 по 30 годы власти намерены актуализировать требования к бортовым системам автомобилей, включая системы мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, защиты и другими помощниками. К концу года доллар может подорожать до 85 рублей. Такой прогноз в беседе с газетой дал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. По его словам, нынешнее укрепление рубля во многом связано с резким ростом цен на нефть после операции США и Израиля против Ирана, однако этот фактор вряд ли окажется долгосрочным. Бабин пояснил, что по мере снижения напряжения вокруг Ормузского пролива стоимость нефти может снизиться. В Перми определены победители городского фестиваля «Дело семейное». Оно посвящено сохранению семейных ценностей и традиций. В этом году участникам было предложено две номинации: «Семейный движ» для активных молодых семей с детьми и «Гордость династии и богатство нации» для семей, представляющих трудовые и профессиональные династии. Всего в фестивале приняла участие 31 команда активных семей нашего города. 6 семей получили главный приз «Путешествия по Пермскому краю». Мероприятие проходит по поручению главы Перми Эдуарда Соснина. Недавние шквалы в Перми показали, что состояние возрастных деревьев на улицах требует усиленного внимания. Тогда были случаи падения деревьев, в том числе на проезжую часть, что привело к ее блокировке. Чтобы защитить горожан и сами деревья от падения при сильном ветре, специалисты уменьшают парусность кроны и ликвидируют сухие ветки. Деревья обследуют и при необходимости заменяют. Только нынешней весной обрезки подверглись 3000 деревьев, в том числе учитываются и обращения жителей. Заявки на обрезку деревьев принимает администрация районов города, на портале управляемом месте и даже на госуслугах. Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является генеральной репетицией перед новой эпидемией для мирового здравоохранения, сообщает Financial Times. По данным издания, Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайно опасной для стран, оценив региональный риск распространения вируса как высокий. При этом Эбола вряд ли станет причиной следующей пандемии, однако вспышка в Конго является генеральной репетицией того, что может произойти в будущем, когда международное финансирование глобального здравоохранения сокращается, а доверие общественности к науке тает. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 16 июня во вторник в Перми будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Перми 22 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
5: Коротко о дорожной обстановке в Перми к этой минуте. На 4 балла по данным Яндекс.Карт загружено движение в городе. Самые крупные скопления транспорта на Уральской от Крупской до Авиационной, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов и на Компросе от Петропавловской до Революции.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
6: Очень коротко о ситуации на пермских дорогах. К настоящему моменту на 3 балла они загружены по данным Яндекс.Карт. Самые заметные затруднения на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Борчининова от Петропавловской до Екатерининской, на Лазьминской от маршала Рыбалка до Магистральной и в обратном направлении, а также на Компросе от Пушкина до Ленина.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы на 104.1 FM, это радио «Альфа». В Перми 8 часов вечера. С новостями уходящего дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России разрабатывает новую пенсионную программу с государственной поддержкой, сообщает «Известия». Ее фундамент – корпоративные пенсии и взносы работодателей. Как ожидается, при трудоустройстве россиян автоматически подключат к системе накоплений, однако они смогут отказаться от участия. Государственного софинансирования в новом механизме не будет, однако власти обсуждают дополнительные налоговые стимулы, которые должны мотивировать бизнес участвовать в формировании будущих пенсий работников. Инициативу планируют направить в профильные ведомства предстоящей осенью. В Госдуме доработали законопроект о жилищных вкладах. Такой механизм хотят запустить с 1 января следующего года. Россияне смогут открывать специальные вклады, чтобы накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первый взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Средства на таких вкладах будут застрахованы. Максимальный размер возмещения составит 10 миллионов рублей. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны сообщать покупателям о происхождении камней. Новые правила вступят в силу с 1 сентября, сообщается на сайте Минфина. В частности, бриллиантами можно будет назвать только природные алмазы. Это должно помочь покупателям понимать, какой именно камень используется в украшении, и отличать натуральные изделия от искусственных. Специалисты также советуют внимательно относиться к слишком большим скидкам. Если украшения продают заметно дешевле стоимости золота или серебра, это может быть поводом насторожиться. В Перми стандартизируют требования к нестационарным торговым объектам на муниципальных и частных землях. Соответствующий порядок утвержден Министерством промышленности и торговли Пермского края. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года, а владельцам НТО дан переходный период до 1 декабря. Теперь администрация города сможет контролировать размещение объектов и на частных участках, проверяя соблюдение правил благоустройства, пожарной безопасности и доступной среды. Если объект перекрывает тротуар или ограничивает обзор водителям, он не будет включен в официальную схему. Жители смогут сообщать о нарушениях в администрацию района через портал «Управляем вместе» или в соцсетях администрации Перми. Главной причиной стресса на рабочем месте в этом году россияне назвали общее ощущение нестабильности и непредсказуемости. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование рекрутеров. В топ-5 причин для стресса также попали отношения с руководством, атмосфера в команде, объем работы и сроки выполнения задач. Справляться с психологическими сложностями россиянам помогают сон, разговоры с родными и друзьями, спорт, еда и вредные привычки вроде курения. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Завтра, 16 июня, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Сегодня ночью плюс 16 градусов, завтра днем плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В России зафиксирован всплеск интереса к автомобилям мощностью от 201 до 250 лошадиных сил. По данным Авито Авто, за первый квартал спрос на них вырос более чем на 70% год к году. В лидерах – Geely Manjaro, Exciter X, Evolut iSpace, Jetour T1 и Cherry Tiggo 9. Эту категорию можно назвать «золотой серединой» транспортного налога. Да, он в полтора раза выше предыдущей ступени, но следующее увеличит его еще в два раза. Впрочем, дело не только в деньгах. Мощный мотор позволяет быстро совершить обгон на трассе, а также обеспечивает стабильную тягу, независимо от рельефа дороги, включенного кондиционера и загрузки багажника. Он работает без надрыва в оптимальном диапазоне, что существенно продлевает его ресурс. Итак, сейчас каждый шестой новый автомобиль покупается с мощностью от 201 до 250 лошадей. Разумеется, когда бюджет позволяет отказаться от компромиссов, выбор в пользу запаса мощности очевиден.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором, через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы, день гармонии между телом и духом, возможно принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит, уязвимыми даже для мелких проблем. Львы, день, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы, вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы, у вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы, ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы, странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
0: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 16 июня во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16 градусов, завтра днем плюс 23-25.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 16 июня во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16 градусов, завтра днем плюс 23-25.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.
2: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором, через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы, день гармонии между телом и духом, возможно принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит, уязвимыми даже для мелких проблем. Львы, день, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы, вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы, у вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы, ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы, странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
0: Радио Альфа.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 16 июня во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16 градусов, завтра днем плюс 23-25.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа. Вен.

0: Радио Альфа.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала.

Главные хиты этого года и песни на все времена. Радио Альфа. I could stay awake just to hear.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.